Евгения Хити без прекинител. Велико глазбе, Манговара. Радио Рубин.

Na Radio Robin са твои най-любши хити с Табо весь дан. При теби дома. На поти и на делу. Радио Робин. Твои най-любши хити.